Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Девочка жила у Неемана и о Боге смело говорила. Через нее военачальник в ранах испытал, есть неземная сила. Послужила девочка примером, ее мы вспоминаем часто. Если хочешь быть миссионером, то сначала полюби несчастных. Сейчас мы прослушаем с вами песню, а потом я расскажу вам о еще одном прекрасном чуде, которое сделал пророк Елисей.

приближалось могучее неустрашимое сирийское войско. Наверное, слуга Елисея видел, как на солнце поблескивают острые мечи и копья. Сердце слуги исполнилось страхом, но то, что он увидит в этот день, он не забудет никогда. Как же Елисей и его слуга попали в окружение? И что невероятного увидел слуга Елисея? История началась в Сирии. Уже долгое время сирийцы враждовали с израильтянами. Эти страны часто воевали между собой. Много раз сирийское войско вторгалось в Израиль и завоевывало еще больше и больше израильских земель. Царь Сирии составил новый план. Он хотел разбить тайный сирийский лагерь прямо на границе с Израилем, а потом внезапно напасть на израильское войско. Сирийский царь собрал командующих, чтобы обсудить свой план. Своим воинам он сказал, что нужно расположиться лагерем. Он, наверное, сказал «недобро», поблескивая глазами. «Как же удивятся израильтяне, когда подойдут к месту нашего лагеря, и мы внезапно нападем на них!» Сирийское войско расположилось в условленном месте и ожидало приказа о нападении. Сможет ли кто-нибудь защитить Израиль? Конечно! Есть тот, кто силен защитить Израиль, тот, кто силен защитить и вас. Знаете, о ком я говорю? Я говорю о единственном, истинном и живом Боге, о котором рассказывает нам Библия. Народу Израиля нужна была защита, ведь враг хотел завоевать Израиль. Удастся ли им это? Сирийское войско ждало в тайном месте момента нападения. Но пока царь Сирии занимался своими тайными планами, наш всеведущий Бог открывал их своему пророку Елисею. В то время Елисей жил в Дафане, недалеко от дворца в Самарии. Каким-то образом Бог открыл Елисею, где враги поджидают израильтян. Пророк сразу же предупредил царя Израиля о том, куда не нужно вести израильское войско, поскольку там их ожидали сирийцы. Царь Израиля послал одного из воинов разведать местность и убедиться, что это действительно правда. Возвратившись, воин сообщил царю, что сирийцы действительно расположились лагерем в том месте, о котором и говорил Елисей. Когда сирийцы поняли, что так и не дождутся израильтян в своей засаде, царь сирийцев переместил свое войско в другое место. Но Бог раскрыл Елисею и этот план сирийцев, а пророк снова предупредил израильтян. Сирийское войско переходило с места на место, но Бог каждый раз открывал Елисею планы врагов, а тот предупреждал царя Израиля. Как хорошо и прекрасно иметь такого Бога, который все знает, что замышляет враг против вас. Доверьтесь Господу, и Он поведет вас правильным путем, чтобы вас не настигла та проблема, от которой Бог хочет защитить вас. Бог хотел защитить свой народ от врага, который стремился завоевать израильтян. Такое под силу только Богу. Знаете, дорогие ребята, у детей Божьих тоже есть враг, который стремится нанести им поражение. Если ты попросил Господа Иисуса спасти тебя и сделать тебя детем Бога, знай, что враг строит разные планы, чтобы одержать над тобой победу. Твой враг – сатана, или, как его еще называют, дьявол. Он ненавидит Бога. Ангелы сатаны их называют бесами. Всеми силами стараются разрушить замыслы Бога. Божий враг хочет одержать победу над вами, стремится помешать вам жить для Господа. Однако, если Господь Иисус стал вашим спасителем, уповайте на Бога, Он силен защитить вас. И планы сатаны одолеть вас потерпят крах. У Бога есть сила, чтобы защитить вас от нападков сатаны.

Бог также мог защитить и свой народ Израиль. Можете представить, как постоянные неудачи разгневали царя Сирии. Он никак не мог понять, как израильтянам удается раскрывать его секретные планы. Царь мог прийти только к одному выводу – в его войске есть предатель. Кто-то раскрывает израильтянам тайны сирийского войска. Сирийский царь собрал командующих. Давай послушаем, что он скажет им. Слова царя записаны в Библии. «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Иными словами, царь сказал: «Я хочу знать, кто из вас предатель». Царь просто не понимал, что Бог помогал Елисею и народу Израиля бороться с врагом. Поэтому он обвинил своих воинов в измене. Наконец, один из воинов сказал: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Сирийский царь разгневался. «Да как смеет этот пророк разрушать мои планы? Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». Вероятно, царь полагал, что Елисей обладал некой магической силой и считал, что если захватить пророка или убить, он избавится от неудачи. Царь не знал, что Елисей служил единому истинному живому Богу, который и открывал ему тайны царя. Узнав, что Елисей проживает в Дафане, царь отправил многочисленную конницу и колесницы, чтобы осадить город. «Пророк не уйдет от моего войска», – вероятно, думал царь. «Я покончу с его вмешательством раз и навсегда». В тот же вечер сирийское войско окружило Дафан. Воины заняли боевые позиции и стали дожидаться до утра. Рано утром слуга Елисея вышел из дома. Возможно, еще зевая и потягиваясь, он глянул вдаль и увидел какой-то отблеск. Слуга присмотрелся и к своему ужасу увидел колесницы и до зубов вооруженных воинов. «Сирийцы!» – пронеслось в голове. Слуга глянул вправо, и там воины, влево еще воины. Войско полностью окружило город. В ужасе слуга понял, что на Дафан вот-вот нападут. Он поспешил к Елисею. «Господин мой, что нам делать?» – воскликнул слуга. Весть слуги совершенно не встревожила Елисея. «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Такой ответ, должно быть, поставил слугу в тупик. Как он может оставаться таким спокойным? Ведь на нас сейчас нападут. И что значит «тех, которые с нами»? У нас нет никакого войска. Нас никто не защитит. Наверное, в голове слуги вертелось много беспокойных мыслей. Елисей видел, что слуга не понял его слов. Дело в том, что пророк полагался не на свою силу и не на израильское войско. Он уповал на Бога, который мог защитить их от врага, и защита от Бога была очень реальной. Елисей помолился: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». В Библии написано, что Бог открыл глаза слуге Елисея, и пораженный юноша увидел то, о чем говорил Елисей. Можете представить, что увидел слуга? Как думаете, что? Давайте прочитаем об этом в Библии. «И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Читаем мы в 4 книге Царств, 6 главе. Вокруг них находилось множество всадников и сияющих колесниц, но не сирийского, а Божьего войска. То были огненные кони-колесницы. Бог послал Елисею и его слуге небесную стражу, которая готова была вступить в бой и защитить пророка. Как вы думаете, слуга все так же еще боялся сирийцев? Конечно же, нет. Теперь он знал, что может уповать на защиту Бога, что тех, кто их защищает, намного больше в действительности, чем тех, кто были против них.
Дорогие ребята, когда вам страшно, когда враг ваш, сатана, нападает на вас, вы можете полагаться не на свои силы и защиту со стороны других людей, а на силу всемогущего Бога. Бог пошлет свое войско ангелов, чтобы защитить своих детей. Божьи ангелы – это духи-вестники, которые созданы для служения людям. Бог велит своим ангелам заботиться о его детях, особенно во времена нужды. Вы не можете видеть ангелов, как не видел их слуга Елисея, но они всегда наблюдают за вами. В Библии мы читаем такие слова: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Псалом 33:8.

Сирийское войско двинулось на город. Елисей снова помолился, но теперь уже попросил Бога поразить воинов слепотой, что Бог и сделал. Тогда пророк сказал воинам: «Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И воины, не узнав Елисея, слепо шли за ним 20 километров прямо в Самарию. Когда сирийцы вошли в город, Елисей снова помолился и попросил Бога открыть глаза воинов. Только тогда воины поняли, где они оказались – прямо в руках врага. Царь Израиля, увидев, что Елисей привел целое вражеское войско, несказанно обрадовался. «Может, убить их всех?» – спросил царь пророка. «Нет, ни в коем случае!» – возразил Елисей. Пророк хотел, чтобы воины остались живы и могли рассказывать другим о том, что совершил Бог Израиля. Елисей попросил царя накормить ослепших пленных и отпустить. Царь Израиля устроил для пленных воинов настоящий пир, а когда все насытились, отпустил их домой в Сирию. Возвратившись, воины, вероятно, рассказали своему царю обо всех странных событиях, которые с ними произошли. Царь Сирии понял, что не сможет одолеть Бога Израиля и перестал нападать на Израиль. Бог таким путем защитил свой народ, и война прекратилась. И никто, заметьте, не пострадал. Ни с войска сирийцев, ни Елисей, никто из войска израильтян. Божий народ избавился от врага, но не своими силами, но силой верного и могущественного Бога. Дорогие мои ребята, желаю вам, прослушав эту историю, чтобы и вы могли научиться доверять Богу во всех своих ситуациях. Что значит доверять Богу? Это рассказывать Ему о своих нуждах и доверить вашу ситуацию без того, чтобы вы что-то сами предпринимали. Но если Господь вам что-то скажет сделать, тогда вам надо послушаться, и Бог благословит и защитит вас.

История 38. Человек, спасший пилигримов. Какое у него было забавное имя? Не Джордж, не Генри и не Томми, а Скванто. Только представь себе мальчика с таким именем. Но все дело в том, что он был индейцем. Скванто вырос в красивой стране лесов и рек, которая впоследствии стала называться Новой Англией. Все его друзья были индейцами. Время от времени он видел белокожих людей, но они ему не нравились. На самом деле он боялся их. Они были жестокими. Они приплывали на кораблях со множеством парусов, высаживались на берег и начинали стрелять, грабить и хватать людей, чтобы увести их в рабство. Как только Скванто видел, что корабль белокожих людей бросает якорь, он тут же прятался в лесу. Но однажды и его схватили, и вместе с другими индейцами увезли в страну, которую белокожие люди называли Англией. Это произошло в 1605 году, и целых 9 лет Скванто не видел своего дома и соплеменников. Для Скванто это были горькие годы, когда он скучал по дому. Ни на минуту не переставал он думать о том, как найти способ вернуться на родину. И вот в 1615 году он договорился с капитаном корабля, который плыл в Америку, что тот высадит его как можно ближе к тем местам, где он некогда жил. Как счастлив был он снова оказаться дома, увидеть друзей и родные места, которые он так любил. Но счастье его длилось недолго. Всего несколько месяцев спустя его вновь схватили и... после еще одного долгого путешествия в Европу продали в рабство испанскому городе Малаге. Полный решимости вернуться на родину, он опять сбежал и пробрался на борт корабля, плывшего в Англию. После множества приключений он все же добрался до Америки. Однако через некоторое время, в 1618 году, его опять схватили и увезли в Англию. Он очень скучал по родине, и ему удалось сбежать из плена. К следующему лету он снова был в Новой Англии, но на этот раз возвращение домой не было радостным. Некому было встречать его. Все его родственники и друзья, все его племя было истреблено чумой. Он единственный остался в живых. Если у кого-то и могла быть причина ненавидеть белокожих людей – так это у Скванто. И все же именно он продемонстрировал величайший образец доброты, когда в этом возникла необходимость. Однажды, а именно 26 декабря 1620 года, еще один корабль причалил в бухте неподалеку от жилища Скванто. Индейцы с беспокойством наблюдали за ним, укрывшись за деревьями. «Наверное», и Скванто сидел за происходящим. Снова приплыли белокожие люди, но на этот раз с ними были женщины и дети, и младенец. Неужели они приехали, чтобы остаться? Да, это было именно так. Благодаря тому, что Скванто долгое время провел в Европе, он мог хорошо говорить по-английски. Вскоре выяснилось, что корабль называется «Цветок Майя», а люди, которые высаживались на берег, спасаются от других белокожих людей, которые с ними плохо обращались. Они прибыли сюда, чтобы жить здесь и служить Богу так, как они этого хотят, не боясь попасть за это в тюрьму. Скванто видел, как они начали строить дома, чтобы защититься от зимних холодов, как они страдали от голода и холода, болели и умирали. Он знал, сколько их сошло на берег – 101 человек плюс младенец, но вскоре заметил, что их становилось все меньше и меньше. К концу декабря умерли 6 человек, 8 умерли в январе, 17 в феврале и 13 в марте. До начала весны 44 человека из 101 лежали в могилах, а прошло всего 3 месяца после прибытия «Цветка Майя». Скванто наблюдал, как маленькие процессии следовали к кладбищу, видел слезы и горе пилигримов.
После всех страданий, причиненных ему белокожими людьми, он вправе был ненавидеть их и пытаться навредить им. Но вместо этого, как сказал один историк, он подарил им свою дружбу, находящуюся почти что за пределами понимания. Существовала опасность того, что другие индейцы могут напасть на переселенцев и убить их. Искванта помог им подписать договор с великим вождем Массасва. Зная и английский, и индейский языки, он выступил в роли переводчика, в котором приезжие так нуждались. В своем дневнике губернатор Брэдфорд писал, что Скванта подсказывал им, как сажать кукурузу, в каких местах ловить рыбу и где добывать все необходимое для существования. Именно Скванта помог им в первую весну.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Все это произведение содержит наставление Павла о том, как следует организовать жизнь и работу Церкви Божьей. Сегодня мы поговорим о тех личных наставлениях, которые Павел дает Тимофею, чтобы он смог называться добрым служителем Иисуса Христа. Прочтем 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Павел прекрасно понимал, что в церкви, в Эфесе, найдутся

люди, которые будут считать Тимофея еще совсем молодым и не знающим жизни человеком. Действительно, вполне возможно, что Тимофей не знал в жизни каких-то вещей. Однако он не должен был позволять кому-либо пренебрежительно относиться к его возрасту. А как Тимофей мог помешать людям смотреть свысока на его юный возраст? Будучи образцом для верных, то есть ведя себя как взрослый и зрелый человек. Когда я учился на последнем курсе семинарии, меня пригласили начать служение в одной церкви. Поскольку я еще не являлся рукоположенным пастором, мне было очень неловко и неуютно, когда кто-то с сединой в волосах приходил на собрание слушать меня, еще совсем молодого и неопытного студента. Я пожаловался на свои тревоги пожилому и опытному пастору в церкви. И он дал мне совет даже не брать все это в голову, не позволяя никому пренебрегать моей юностью. Однако при этом он сказал, что нужно сделать все от меня зависящее, чтобы я являлся для верующих настоящим примером. Самое главное, друзья мои, это не возраст человека, а то, каким примером он является для людей. И Павел говорит Тимофею о том, в чем именно он должен являться для верующих примером, а именно примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Здесь мы видим Божий стандарт, а именно шесть сфер, в которых мы должны являться примером. Далее прочтем 13 стих, где содержится еще одно наставление. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Служитель обязан читать Священное Писание для своей паствы. Для чего это нужно, спросите вы? Для того, чтобы утешать и учить верующих. Слово Божье должно читаться в церкви, и до тех пор, пока церкви не удастся привести людей к слову, она упускает одну из своих важнейших функций. Но наставление читать Писание было применимо и лично к Тимофею, поскольку служитель может возрастать духовно только через чтение Слова Божьего для собственного укрепления и назидания. А у растущего духовнослужителя обязательно будет растущая церковь. Подумайте, друзья мои, продвинулись ли вы духовно по сравнению с прошлым годом? Возрастаете ли вы в благодати и познании Иисуса Христа? Так вот, единственный путь к этому — изучение великих истин Божьего Слова. Далее прочтем 14 и 15 стихи. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дух Божий дает каждому верующему какой-то особый дар, и у Тимофея был дар учителя, полученный им посредством возложения рук служителей церкви по пророчеству. Конечно же, друзья мои, само по себе возложение рук ничего не передает. Есть люди, которые считают, что когда служители церкви возлагают на человека руки, в этот момент ему переходит какая-то сила или дар. Но реально, единственное, что можно передать через возложение рук, это болезнетворных микробов, и не более того. На самом деле, возложение рук демонстрирует или символизирует партнерство в служении. Я всегда настаивал, чтобы в моей церкви, когда мы отправляем миссионеров на служение, служители совершали церемонию возложения рук. Каждый служитель, который получил какое-то служение, должен получать и рукоположение от тех, кто будет работать в партнерстве с ними. Далее, 16 стих. «Вникай в себя и в учение». Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
Нет оправдания служителю, который не изучает Божьего Слова, и нет оправдания христианину, который пренебрегает изучением Писания. Лично я не считаю время своих ежедневных молитв и общения с Богом эквивалентной заменой чтению и изучению Божьего Слова. Более того, не годится открывать свою Библию перед сном и читать одну главу на ночь, когда вы уже лежите в постели и клюете носом. Не следует этого делать и рано утром, когда вы еще не совсем проснулись, или наоборот, торопитесь сбежать на работу. Друзья мои, ведь вы же не стали бы изучать подобным образом геометрию, высшую математику или какие-то иные точные науки. Почему же вы позволяете себе относиться так к Слову Божьему? Слово Бога достойно всего того времени и внимания, которые мы с вами можем посвятить Ему. Более того, мы не сможем посвятить Священному Писанию столько нашего времени, сколько оно действительно заслуживает. Кстати, самый большой комплимент, который только можно сделать проповеднику, это сказать ему о том, что он улучшил свое преподавание. Это самое радостное, что он только может услышать. С другой стороны, позвольте мне сказать нечто, что я хотел бы сказать как можно деликатнее. Но все-таки я должен произнести эти слова. Да смилостивится Бог над теми служителями, которые не несут Божьего Слова. Это страшный грех. Я даже готов сказать, что лучше быть последним преступником, нежели человеком, который должен нести людям Слово Бога, но не делает этого. Этим заканчивается 4 глава 1 послания к Тимофею, и мы переходим к 5 главе, где Павел продолжает свои наставления об обязанностях служителей в церкви. В этой главе рассматриваются отношения и обязанности служителя церкви по отношению к различным категориям членов его общины. Прочтем первый стих. «Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев». Первая категория взаимоотношений, которые Павел обсуждает в послании к Тимофею, это взаимоотношения со старцами. Богословы расходятся во мнениях относительно того, о ком именно говорит здесь апостол. Под старцами могут подразумеваться старейшины церкви, то есть обычные служители. Однако Павел также мог иметь в виду обычных пожилых людей, то есть тех, кто был старше самого Тимофея. Вообще в ранней церкви понятие «старец» или «старейшина» часто использовались как обозначение должности служителя. Однако используемое здесь слово относится к конкретному человеку. Я лично думаю, что здесь Павел подразумевает оба аспекта, то есть говорит о зрелом христианине, который, кроме того, занимает определенную должность в церкви. Итак, Тимофей должен был воздерживаться от публичных упреков в адрес старейшин церкви, обращаясь к ним со своими увещеваниями в частном порядке. Тимофей был еще молодым человеком, и во взаимоотношениях с более зрелыми и тем более пожилыми людьми в церкви ему нужно было проявлять особый такт. Иными словами, Тимофей не должен был занимать позицию диктатора или всезнайки в отношении этих зрелых людей. Если же он считал необходимым дать старшему какие-то увещевания, ему нужно было организовать беседу с глазу на глаз. Далее прочтем второй стих. «Старец как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою». Служитель церкви должен быть крайне осторожен в своих отношениях с представительницами противоположного пола. Ничто не причиняет столько вреда общине, и ничто не разрушает служение церкви так часто, как грехи, связанные с этой сферой. Когда служитель оказывается вынужден оставить церковь из-за проблем подобного рода,
Духовный вакуум в этой церкви становится весьма заметным. Никто не может разрушить духовную жизнь христианской общины в большей степени, чем обстоятельства такого рода. Далее апостол переходит к обсуждению взаимоотношений служителя церкви с третьей группой прихожан. Прочтем третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Ранее церковь заботилась о своих вдовицах, уделяя этому вопросу весьма большое внимание. В шестой главе книги «Деяний апостолов» мы видим ситуацию, когда возникла проблема с оказанием вдовам должной заботы. Некоторые эллины, то есть иудеи, которые родились за пределами Израиля, считали, что их вдовами пренебрегают в пользу других вдов. Поэтому апостолы специально назначили людей, которые должны были заботиться обо всех вдовах, дабы сами они могли сосредоточить все свое внимание на проповеди слова. Здесь Павел дает наставление касательно того, как следует проявлять заботу о вдовах надлежащим образом. Наставления, которые даются в Слове Божьем, весьма практичны. В этих, а также во многих других наставлениях в полной мере используется здравый смысл, позволяя избежать ненужной сентиментальности. Христиане известны своей добросердечностью, и сегодня множество людей протягивает к верующим мольбы о помощи. Вот почему мы должны быть очень осторожны, откликаясь на эти мольбы. Ранняя церковь заботилась о вдовах, но верующие делали это, руководствуясь вполне определенными принципами, позволяющими избежать ненужных эмоций. В случае вдов, диаконы церкви должны были исследовать этот вопрос и выяснить, какие женщины действительно являются истинными вдовами, в чем состоят их нужды и какая помощь может быть оказана. Сегодня можно встретить не так много церквей как из числа либеральных, так и из числа консервативных, которые бы проявляли заботу о своих вдовах. Во многих случаях эта сфера попросту игнорируется общинами. Однако Павел, как мы видим, обращал на это весьма пристальное внимание. Прочтем четвертый стих. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учат почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». На диаконов была возложена ответственность выяснить, имеются ли у интересующей вдовы дети или внуки. А если есть, то почему они не поддерживают эту женщину материально? Ибо именно эти люди в первую очередь несут ответственность за нее. В этом состоял Божий метод, и я думаю, что это по-прежнему Божий метод и сегодня. Далее стихи с 5 по 7. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла». «И сие внушай им, чтобы были беспорочны». Описанная здесь вдова действительно является настоящей вдовой. Она одинока, то есть действительно пребывает в нужде. Кроме того, это благочестивая женщина, которая усердно и регулярно молится. Причем молится она не только за церковь и пастора, но также за себя, за свою нужду, и на это у нее есть полное право. Более того, я хочу сказать, что Бог использует нас с вами, чтобы отвечать на подобные молитвы. Ибо здесь Он ясно демонстрирует, что, когда мы встречаем подобную вдову, мы должны оказывать ей помощь. Но если вы знаете, что вдова пребывает в греховной праздности, тратя свое время на недостойные увеселения, я бы сказал, что она не относится к числу тех, кому следует оказывать материальную поддержку. И совершенно не важно, какой известностью пользуется в церкви ее сын, ее сестра или какой-то иной родственник. Помощи такая женщина получать не должна.
Далее прочтем 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Друзья мои, я не знаю, как мне выразить эту мысль более ясно и твердо. Едва ли удастся сделать это яснее, чем написал сам Павел. О вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. Неважно, каких достижений добился человек и какие свидетельства он произносит перед собранием верующих. Если этот человек не заботится о своих близких, в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Далее стихи 9 и 10. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Почему были установлены возрастные ограничения? Да потому что, если вдова еще не достигла 60 лет, она все еще могла работать и заботиться о себе сама. Кроме того, Павел говорит, что необходимо учитывать, каким человеком эта вдова была в прошлом. Диаконы обязаны узнать о ее прежней жизни. Поэтому не давайте помощь всякому, кто появляется на вашем пути. Однако, если эта женщина именно такой человек, которого описывает здесь апостол, и если она действительно нуждается, вы обязаны ей помочь. Как бы я хотел, чтобы церковь могла возвратиться к этим основополагающим и весьма простым принципам, уйдя от всех тех сентиментальных и эмоциональных порывов, которыми мы, как правило, руководствуемся. Мы откликаемся на сентиментальные мольбы в случаях, которые не заслуживают нашего внимания, и делаем это только потому, что эти просьбы трогают наши мягкие сердца. И при этом мы фактически пренебрегаем теми людьми среди нас, которые действительно пребывают в нужде. Мы забываем о прекрасной вдове в нашей собственной церкви, которая живет совершенно одна, ибо ее дети уехали из родного дома или умерли. Такая вдова может испытывать реальные физические трудности. Однако очень часто церковь попросту игнорирует подобные нужды. Но если бы церковь заботилась о своих вдовах, ее свидетельство не прошло бы незамеченным в этом мире. Я считаю, что вдовы, которые получают помощь от церкви, должны нести служение диакониц, то есть они должны воздавать церкви каким-то служением. Например, несколько лет назад я попросил одну из вдов нашей церкви посетить одну женщину, которая только что возвратилась после похорон своего мужа. Смерть супруга оставила ее без семьи и друзей, и я попросил свою знакомую навестить эту женщину, потому что она была способна понять переживания несчастной, так как сама прошла через подобную ситуацию. В результате эти женщины стали близкими подругами и замечательными служительницами нашей общины. Поэтому я убежден, что вдова может и даже должна служить в церкви каким-то образом. Далее прочтем стихи с 11 по 15. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Вполне естественно, если более молодая вдова захочет повторно выйти замуж. По моему убеждению, это вполне нормально.
Однако заметьте, что существует опасность повторного вступления в брак по недостойным мотивам. Есть опасность, что женщина забудет о своей вере, так что церковь должна быть очень осторожна, испытывая также и молодых вдов. Во всем этом отрывке Павел дает наставление о поведении людей в церкви. Апостол подчеркивает, что эти взаимоотношения должны быть подняты на наивысший уровень, как свидетельство перед этим миром. И это должно быть такое свидетельство, чтобы противник не имел никакого повода к злоречию. Последнее наставление относительно вдов мы находим в 16 стихе этой главы. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Каждая семья должна оказывать поддержку своим вдовам так, чтобы церковь могла уделять должное внимание тем женщинам, которые лишены семейной поддержки и действительно пребывают в нужде. Я уже говорил, друзья мои, что о вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. А если человек не заботится о своих близких, то в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Писание говорит нам все это совершенно ясно. Мы можем упустить в Библии какие-то истины и наставления, но мы не должны упустить эту важную истину. Этим я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.